первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: хиты.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
0: Номер 3 этой недели.

21 минута. Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
0: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: ЭХР Плюс. Только хиты.

0: solījām, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
1: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
2: ЭХР Плюс. Только хиты.

0: погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.
3: Эхо Р+. Только хит.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Новый трек на Эхо Р+.

шаг. Первое слово, первое привет, первое прощай. Первая радость, первая боль, первая встреча.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
0: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:12.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: Виада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.
4: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: ЭХР Плюс.

0: Monesa.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Monesa. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
1: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense Snow Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
3: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
4: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
7: Эхо Air Plus.
3: Только хиты.

0: 7 минут.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
3: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Turkish Airlines подарит любую пасаулу с галамерти вел тувааку. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: EHR.FM представляет
9: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
8: Только хиты.
9: EHR Plus о погоде.
8: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
10: Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
8: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Вторую неделю в хит-параде.

дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
1: Это жизнь моя, она мне нравится.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества «Латвийск кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийск кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
8: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
9: Visi grib studēt ar atlaidi.
8: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
10: Un kā? 50% atlaida otriem semestriem, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
8: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk.

0: no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
2: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 4. Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com
1: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
4: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
5: О, поэтому выбираю основательность, а не временное решение.
6: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
1: Вау, ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Oko 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
3: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
2: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
3: RD Electronics. У нас есть вся.
4: Прощай, Ганка, Селев, были твои губы сладкими, как вино.
5: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
6: ЭХР.ФМ представляет
7: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
6: Только хиты.
7: ЭХР Плюс. О погоде.
6: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
6: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
1: Новый трек на Эхо Р Плюс.
3: Знаешь, давно хотел тебе сказать.

0: Atrast piecīti sen aizmirstā vējakā un satikt veikalā gadiem nesatiktu paziņu – tā ir nejaušība. Bet ieraudzīt EKR kabriķi – tā ir tīrākā veiksme! Nenokavē iespēju tikt pie mega balvām! Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē 1000 eiro! Nepalaid garām kabriķa nākamo parādīšanos, leju pielādē EKR aplikāciju un seko jaunumiem EKR Instagramā. EKR kabriķis jūlijā kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV. Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
2: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
4: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
5: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.
6: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi. Pusotrs litrs limonādes Limpo paskat 99 centi. Un četru veidu Elvī salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One. Oho, 12,99. Un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. Elvī par savējiem.

0: современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс для тех, кто ценит качество.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в RD Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: RD Electronics. У нас есть вся.
3: Teika Plaza aicina uz nakts pārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
4: Вторую неделю хит-парад.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi. Под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Вы говорите крака! Я говорю дил!
3: Крака!
2: Дил!
4: Распродажа «Крокодил» в «Акрополы Альфа» и «Акрополы Рига» кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на «Акрополы Латвия ЛВ».
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
1: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
6: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. В Центральная лаборатория до конца июля комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006832.
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
0: EHR.FM представляет
8: EHR Plus Рига 96.2
0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
10: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
0: Номер 3 этой недели.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 11:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Далее. Next. Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sips ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sips ABC.
1: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 12 часов 9 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.lv
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: «Крака!»
3: «Дил!»
5: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
6: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов – 399 евро. Аэрогриль – 8 литров – 49,99. Холодильник «Горенье» – 268 литров – всего 249 евро. «Касинукай» – предложение действует до 12 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
7: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральной лаборатории до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
8: Чао, друг. Ты группа
9: The Soundboys.
8: Ļoti priecās

0: 12:48.
1: «Виада» совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции «Виада», вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают «Виада» и фонд детской больницы.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:13.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: Номер 3 этой недели.

ближайшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». Далее.

0: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Air Plus. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Air Plus.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Акционерное общество Латвия с кредитной полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Studēj Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. Līdz 23. Jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
5: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
6: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 2:09.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Р Плюс.
2: Новый трек на Эхо Р Плюс.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grāmi 99 centi. Rimi. Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV. Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
0: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
2: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
3: Visi grib studēt ar atlaidi.
2: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
4: Un kā? 50% atlaida otriem semestrim, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
2: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studēt gudri turībā.
5: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
0: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
7: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
8: С 8 по 12 июля Verde Electronics. Холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные. Холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Verde Electronics по всей Латвии.
7: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
8: Verde Electronics. У нас есть вся.

0: tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāca hr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē hr.fm un hr aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: Крака!
1: Дил!
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Нет энергии и сил? Проверь здоровье. В Центральная лаборатория до конца июля комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего за 20 евро 99 центов, предъявив карту лояльности. Без направления от врача. Не жди в очереди. Запишись на сайте laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatus un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
7: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решение по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 17 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 14 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 3:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР+. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР+.
1: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
2: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Izcēlīlo lomu savā LV. Līdz 14. jūlijam 250 grami mini plūmju tomātu tikai 79 centi, pusotrs litrs limonādes Limpo paskat 99 centi un četru veidu LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. 38 kapsulas veļas mazgāšanai Ariel All in One, 12,99 un 3 veidu saldējums Mr. Big vispār 59 centi. LV par savējiem.
4: Čau, draugi! Te grupa
5: The Soundboys.
4: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
6: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess, kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
7: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие, помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботятся Love Plants LV.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно, временами с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 13 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220LV. Подробнее на 220LV.
3: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
4: С 8 по 12 июля в Erde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Erde Vehicles.lv или в магазинах Erde Electronics по всей Латвии.
3: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
4: Erde Electronics. У нас есть все.
5: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220LV+. Нужно быстро?

0: tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Ienāc hr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un palīdzi mums to noskaidrot. Aptauju meklē hr.fm un hr aplikācijā. Aptauja sadarbībā ar apģērbu veikalu Kokos.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: «Крака!
3: Дил!»
5: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
6: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
2: Витаминс ЛВ – надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
8: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 centi.
10: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок?
11: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Третью неделю хит-параде.

0: 4 часа 48 минут.
1: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно, временами с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 13 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза. ЭХР Плюс.
0: Топ 5.
1: Всем привет и классного настроения. Время открывать ТОП-5, чтобы запустить в эфир ваших любимчиков и услышать тех, кто получил наибольшее количество лайков от вас. Меня зовут Катя Ерофеева. Будем начинать. Пятая строчка на сегодня — это «Лирик» кассеты.

0: ХР Плюс.
1: Топ-5.
2: Далее в топ-5 три сильнейших трека дня. Позади диджей Смэш – Бэмби. Впереди Джонни, который разыграл денежный приз среди истинных фанатов трека «Лето», который он записал с Федуком. Но похоже, что трек «Эйфория» в дополнительном промоушене не нуждается и до сих пор находится на пике популярности. Спасибо вашим лайкам. Слушаем номер 3. Джонни, «Эйфория».
0: Номер

ТОП-5 лучшие треки дня. И сегодня к нам в чарт залетает новинка. И это Крома с треком «Иду такая». Только что услышали этот трек на второй строчке. Он вышел весной этого года. И пожелаем ему в разгар лета взять вершину в ТОП-5. Ровно так же, как это сегодня сделал Лимба. Яркое возвращение в чарт и место лидера. Лимба, с кем ты играешь? Победитель ТОП-5. Ну а теперь буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Жду ваши лайки в мобильном приложении «Эхо Р». И до встречи завтра. Всем удачи и пока.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: Пять часов 15 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: хочешь дальше?
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā. Kļūsti par ārsta palīgu, skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieri, podologu, sociālo aprūpētāju vai sociālo rehabilitētāju. Tikai pie mums Latvijā iespējams iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un sterilizācijas tehniskā speciālista kvalifikāciju. Dokumentu pieņemšana Jūrmalā un Rēzeknē no 7. Līdz 23. Jūlijam. Ienāc www.psk.lu.lv.
7: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
8: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
9: No 1. Līdz 14. Jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
10: Top, top, top!
11: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
12: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Verde Electronics по всей Латвии.
11: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
12: Verde Electronics. У нас есть вся.
13: Vēl lielākas atlaides Denim Dream. Visām sezonas precēm 40% atlaides. Tavi iemīļotie zīmoli – Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Guess. Kā arī veikalā, kurš atvērts vienmēr. www.denimdream.com.
14: Где деньги?
15: Деньги здесь.
14: Да где же?
15: На moneza.lv. Подай заявку на кредит.

Kredītņēmēju общества Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше

0: тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Žauļas vinstavu 790. Jūs sagaida šokolādes muzejs, krāšņas rožadārs, īpašs Baltaceļa centrs, viens no Eiropas vecākajiem bulvāriem un daudz kā cita. Uziniet vairāk visitžauļai.lt.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz minus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Витаминс ЛВ – надежный партнер для улучшения здоровья и физической формы. Протеины, витамины, обогатители питания и здоровые лакомства по выгодной цене. Заказывайте на Витаминс ЛВ или посетите наши магазины в Акрополе Рига, Домино Шоппинг и Олимпия.
4: Ценолом ЮСК удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
5: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Nu i kak? Pāru dņēji? I dom gatov?
8: Nu kak? Budit atēļa dļa mišēji. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
9: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
10: Но идея слить с рисинаемом, кас майна пасаули, ир виенс суолис. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
11: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно, временами с прояснениями. Пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 13 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
2: Čau, te Niklāvs Mičuls. Iešu noskaidrot, kāpēc pēkšņi visi grib pieteikties studijām turībā tieši tagad. Hei, kas te par burzmu?
3: Visi grib studēt ar atlaidi.
2: Ja jau tik liela ažiotāža, tad jau atlaida arī liela, ne?
4: Un kā? 50% atlaida otrajam semestrim, ja piesakies studijām līdz 11. jūlijam.
2: Skaidra lieta. Studēt ir labi, bet studēt ar 50% atlaidi vēl labāk. Studē gudri turībā.
5: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
8: Где деньги?
9: Деньги здесь.
8: Да где же?
9: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneze, Moneze, Moneze. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
1: Один клик и твой. Тысячи предложений до минус 40% участникам 220 LV+. Нужно быстро? Забери уже сегодня в магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
10: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.

0: Далее.
1: Next. А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая полиди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
5: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральная лаборатория до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
6: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
7: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Verde Electronics по всей Латвии.
6: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
7: Verde Electronics. У нас есть вся.
8: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
9: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
10: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
11: Teika Plaza aicina uz nakts pārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.

0: продолжении.
1: Топ-20 русского танцпола вместе с Робертом Берестовым.
2: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērties Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
0: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР+. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР+. Вместе с международной платежной компанией «Декта». Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
4: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
6: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.

0: только хиты.
1: Завтра будет облачно, временами с прояснениями. Пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью в порывах до 13 метров в секунду.

0: хитмейкеры Филатов и Керес с треком «Среди счастливых людей». У них падение на 4 позиции. Давай напомню тебе, кто в прошлый раз занял первые 3 строчки. И собираем наш клубный конструктор дальше.
1: Клубный топ-20.
2: Качай танцпол!
3: Русского танцпола.
1: Топ-3
0: прошлой недели.
3: Номер 3.
0: Мия Бойко, «Экспонат».

0: неделя закончилась, клубная только начинается. Это топ-20 русского танцпола на Эхо R+. Сегодня в чарте у нас одна новинка и на минуточку очень крутая. Уже хочу вам ее проиграть, но придется немножко подождать. 9 треков свои позиции сохранили, 4 ушли вверх и 6 опустились. Двигаемся дальше и на 18 позиции у нас Big Baby Tape, Arna и Toxis. Nobody.
1: Номер 18.
2: Поднимается на...

0: 7 часов 18 минут.
1: Виада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.
2: Топ-20
3: русского танцпола.
0: ЭХР плюс. Номер 15.
2: Опускается на...

0: 20
1: русского танцпола.
2: 15-я строчка у Горилла Зиппо с треком «Танцую до утра» в ремиксе от Энди Шика. 40 недель в чарте. Лучший результат — второе место. Редкий пример.

0: представляет проекта Басты «Горилла Зиппо». Встречает масштабную трансовую мелодику Александра Попова и мощный клубный кач «White Out». В итоге мы имеем 100% летний хит «Кайф», трек, который только что прозвучал в качестве новинки в топ-20 русского танцпола.
1: Топ-20
2: русского танцпола. Номер 11.
1: Опускается на 5 мест.
3: Похожая валюта на диване. Даже

0: дотянемся до этого и врываемся в топ-10.
1: Клубный топ-20 русского танцпола.
2: Русского танцпола.
1: 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Вунамур, кукла.

0: 15.
1: Филатов и Керес. Включи музыку.
0: Номер 13.
1: Мари Краймбрери. Давай не ждать. Новинка. Горилла Зиппо, Александр Попов и White Out. Кайф.
0: Номер 11.

0: то вместе с нами на Эхо Р Плюс. У микрофона Роберт Берестов, и впереди десятка лучших танцевальных треков недели. На старте экватора у нас Джонни, «Эйфория».
1: Номер 10.
2: Место сохраняй.

0: ТОП-20 русского танцпола.
1: Клубная музыка живет своей жизнью, и пятница — ее главный день. Это Эхо Р Плюс и ТОП-20 русского танцпола. Только что вместе с нами была Зиверт с треком «Газ». Недавно она одержала победу в номинации «Лучшая исполнительница» на премии Муз-ТВ. При этом Юля установила абсолютный рекорд по числу номинаций в шорт-листе премии, заявив о себе сразу в 7 категориях.

Певица Бервульф урегулировала спор из-за прав на свои хиты «Годзилла» и «Гроза». Стороны заключили мировое соглашение после разбирательства из-за задержки авторских выплат. Часть долга уже погашена, а остальные деньги певица должна получить до конца ноября 2027 года. Напомню, что ранее Бервульф рассказывала, что вирусный хит

0: Двадцатка лучших хитов
1: русского танцпола.
2: Ты в центре звука. Это топ-20 русского танцпола. Саби и Мия Бойко. Базовый минимум. Плюс 8 сегодня. И это самый громкий подъем недели. Сразу следом Holy Flame в новой танцевальной версии от диджея Балдина.
1: Номер 4.
0: Опускает

0: Бойко с треком «Экспонат» делает уверенный шаг к победе. Но сегодня лишь вторая строчка. Это мэшап от диджея Смайл. Давай напомню, кто расположился с 10 по 2 позицию. И проиграю тебе лидера этой недели.
1: Клубный топ-20. Русского танцпола.
2: Русского танцпола.
1: 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Джонни, «Эйфория».
2: Номер 9.
0: Зиверт, «Газ».
2: Номер 8.
0: Ваня Дмитриенко и Аня Пересильте, «Силуэт».
2: Номер 7.
0: Беар Вульф, «Феникс».

15 позиций. И прямо по курсу лучший трек этой недели. Здесь все без изменений. 8-й раз подряд им становится Шаде от Мота, Бай Инди и Хычо. На этом я, Роберт Берестов, закрываю. На этом я, Роберт.

0: ночной клуб «Coyote Fly» представляет.
1: В эту пятницу тебя ждет мощный состав. За пультом диджей Армана Вейру и диджей Густавита. Ты услышишь два разных сета в один вечер. Приходи пораньше и займи место у сцены. В субботу «Coyote Fly» звучит иначе. За пультом диджей Пластик и Родион Гордин. Два стиля.

0: лишь игра может быть, наверное.
1: Даже твои ноготы.
0: Подай руки ко мне, моя красота.
1: Мы с тобой небесные, да так надо. Тронула душу, пойдем мне мила ламбада.